0: Alo.
1: Ha, mənəm.
0: Şo?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Ольмиша, не понимаешь?
2: Аждар, меня.
0: Ашиднабли.
1: Амдулла, гежарым бу вақты ене гёресен нало хабар. Сабрласен, гежеде динчлигим йоқты да. Ят гёрим, ят кадаси. Гежаны хейриннэнсэ, сахарин шари яхшын.